0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Николай.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Шаман.
5: Это любовь.
4: Стас Михайлов.
6: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Музыка первой свежести. Новинка на Радио Дача.
1: Привет всем слушателям Радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании Радио.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что? А ты куда?
3: На удачные песни? Юбилейный концерт?
4: Что-что? Какие там артисты будут?
3: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
5: Полина Гагарина.
0: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
1: Белье такое белое, даже без кипячения.
2: Отлично справляется со сложными пятнами.
1: Отстирывает даже в холодной воде.
0: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555. Я хочу «Дача». Меня зовут Дарья. Я из Томской области. Я хочу передать привет своей сестре Наде. Я хочу сказать для нее песню «Ирина Дубцова, люби меня долго». Желаю Наде хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.
2: Если

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Опять?

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачные объявления.
1: Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена Мансерова. Я из города Ухты, республики Коми. Хочу пожелать всем огромного здоровья, исполнения всех желаний, огромной любви, кто не нашел ее. И чтобы прозвучала песня для всех Валерия Леонтьева. Спасибо, радио

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: маршрутку можно стоять и радоваться, что вообще получилось туда попасть. И ехать, допустим, на дачу. Попутного ветра всем тем, кто уже проложил маршрут этим утром и направляется куда-то в компании «Радиодача». Музыка отличная с вами. После «Айовы» будем слушать Игоря Николаева и Катю Лель. А еще у нас намечаются звездные советы в рубрике «Гороскоп» на «Радиодаче» уже через 10 минут. Меня зовут Мария Федорова. Всем желаю доброй субботы.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радиодача.
1: А вот астрологический прогноз на субботу, 11 июля, от Радиодача. Близнецы, раки и весы могут случайно узнать информацию, которая окажется очень полезной. Овны, девы и стрельцы почувствуют желание заняться собой. День благоприятен для спорта, небольших покупок и обновления привычного образа жизни. Тельцы, скорпионы и водолеи смогут восстановить отношения с человеком, с которым в последнее время не хватало взаимопонимания. Львы, рыбы и козероги будут особенно внимательны к своему будущему. Некоторые планы, которые еще недавно казались слишком смелыми, начнут выглядеть вполне реальными. Удачной всем субботы! Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача». Каждое утро. Не пропустите!

0: Какое счастье, что лето продолжается. Вместе с ним наша шикарная акция «Лето с сюрпризом» на Радиодаче. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать рассказ небольшой, почему вы выбрали именно это фото. За самые интересные и необычные фотографии мы от Радиодачи будем дарить вам шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где уже 28 августа разыграем два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Всем приятного субботнего утра. Между тем, желаю слушать. Будем классные хиты, как обычно. Филатов и Кэрос впереди, Евгений Григорьев и группа «Гости из будущего». Дождитесь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
4: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-7131.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Стол — это одно из тех мест, где точно скучно не бывает, особенно если есть приемник или умная колонка, из которой звучит радиодача. Отличная музыка впереди, которая точно поднимет с кровати. Будем слушать Раду Рай, Татьяну Буланову, и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодаче. Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна, я из микрорайона

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами радио.

0: Там впереди на радиодаче маячит рубрика «Праздник каждый день». Расскажу, какое событие можно будет отметить сегодня, 11 июля. И, разумеется, музыка любимая тоже вся впереди. Послушаем Дмитрия Маликова и Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой. И обязательно заглянем сегодня на «Песню года». Радиоверсия знаменитого телефестиваля выйдет в эфир в 3 часа дня по московскому времени. Будем вместе с вами вспоминать некоторые события из прошлого и наслаждаться главными шлягерами нашей страны. Вот такая суббота приятная у нас намечается. Оставайтесь в компании «Радиодача». Хорошего настроения.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: «Радиодача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 11 июля, отмечается Всемирный день массажа. Процедура, на которую каждый из нас всегда соглашается без раздумий. Массаж назначал пациентам сам Гиппократ. Отметить сегодняшний праздник просто. Запишитесь к специалисту или уговорите домашних помять вам плечи. Всем желаем легкости в теле и приятных выходных в компании «Радио Дача».
0: Праздник каждый день на «Радио Дача».

0: Это на радиодаче Юлиана Караулова, девушка, чьи песни мы очень любим. Разумеется, будем очень рады видеть ее на юбилейном фестивале «Удачные песни» в честь нашего 20-летия. В этом году радиодача «Юбилей» праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Весь вечер с нами будут все звезды эфира. Это и Стас Михайлов, и Сергей Лазарев, и Ракли. Анна Семенович и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И в эфире ловите шикарную подборку музыкальную. Впереди диджей Грув, Вячеслав Малежик и Зайнаб Махаева. На радиодаче всем классных выходных!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Если минувшей ночью вам приснился голос начальника, будьте спокойны. Такой сон символизирует спокойствие, уверенность в будущем. А если вас еще и хвалили, то вообще прекрасный сон. И прекрасная музыка ждет вас далее. На радиодаче будем слушать Зару. А уже в 10 утра по московскому времени ожидается повтор звездного шоу «Назад в будущее». Вчера к нам в гости приходила потрясающая Наталья Гордиенко. И сегодня еще раз послушаем, как это было. А было прекрасно. Оставайтесь в компании «Радиодача». Хорошего настроения всем.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемое, дорогое радио «Дача». Я звоню вам из Твери. Передаю

0: Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на «Радио Дача». С вами Екатерина Родина. Лето, время отпусков, пляжи и солнце. Но кожа помнит каждый луч. Наш эксперт-врач-дерматолог Полина Мицкевич развенчивает главный миф о загаре.
2: Пожалуй, самый главный миф, который до сих пор существует, это представление о том, что загар полезен или даже необходим для здоровья. На самом деле загар – это не признак здоровья кожи, а ее защитная реакция на повреждение ультрафиолетовым излучением. Когда кожа темнеет, это означает, что клетки уже получили определенную дозу повреждения и начали вырабатывать меланин, создавая защитный экран кожи.
1: Полностью солнце избегать не нужно, оно важно для нашего самочувствия, циркадных ритмов, выработки витамина D, но специально стремиться к интенсивному загару врачи настоятельно не рекомендуют. А вредны, как подчеркивает эксперт, не только ожоги.
2: Важно понимать, что вредны не только ожоги, то есть никогда кожа уже красная, отекшая, у нас есть там пузыри, она потом сходит пятнами. Нет, важно то, что солнечная инсоляция, активное солнце, оно приводит к ускоренному старению кожи. У нас появляются пигментные пятна, расширяется сосудистая сетка, истончение кожи. Наибольшая опасность представляют солнечные ожоги. Каждый эпизод ожога, особенно в детстве, в подростковом возрасте, увеличивает кратно риск развития рака кожи.
1: При этом защищать нужно не только кожу.
2: Летом стоит защищать не только кожу, но и носить солнцезащитные очки с качественными UV-фильтрами и обязательно головной убор. Также есть солнцезащитные спреи, которые мы можем наносить на волосы на всю длину.
1: Специалист дала рекомендации.
2: Использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с уровнем защиты не меньше 50 летом. Обновлять его каждые 2-3 часа активного нахождения на солнце и обязательно после купания.
1: Сокращение загара, сохраняя здоровье кожи.
2: Загар смывается за 2-3 недели, а вот здоровье кожи, молодая кожа, она остается с нами дольше. Чем меньше мы подвергаем ее ультрафиолетовому воздействию, тем дольше мы останемся с вами молодыми и красивыми.
1: Это была тема недели на «Радио Дача».
0: Звездная машина времени готова к запуску.
3: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
3: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
3: на «Радио Дача».
4: Есть теория, что человек лучше высыпается, если ставит будильник не на круглое время. Правило точно работает, если запланировать подъем не на 7:00, а, например, на 11:42. Будильник программы «Назад в будущее» всегда срабатывает.

0: Ровно в 5 вечера по пятницам, и в это время в студии появляемся мы, ведущие шоу Александр Жилавский и Мария Федорова.
1: Всем большой привет, и сегодня в студии радиодача певица, актриса, телеведущая, заслуженная артистка Молдавии, девушка, которая дважды была на Евровидении, имеет в своем арсенале десятки престижных наград, Наталья Гордиенко.

0: Ничего себе, какая у вас музыка в эфире.
1: Готовились.
0: Да. С ним такая счастливая,
2: самая сильная. Наталья, приветствуем тебя в нашем
1: рады
2: звездном
1: видеть.
0: Я вообще предлагаю устроить караоке-пати. Как раз пятница, вечер. Можем начинать правильно.
1: Бухгалтерия, юристы, подходите к нам. Все собираемся в студии. Давайте.
2: Мы не против. Все награды, которые есть в твоем арсенале, там и Юрмал, и
0: Славянский базар, Юрмала,
2: Новая волна. Это вот какая самая дорогая для тебя?
0: Ой, были Дельфийские игры. На самом деле было огромное количество конкурсов. Но, конечно же, самая дорогая — это Новая волна, потому что она, можно сказать, так открыла мне именно уже в полной мере двери в шоу-бизнес.
2: Угу. Давай пофилософствуем. Как ты думаешь, искусственный интеллект когда-нибудь победит человека?
1: Глобальные вопросы подоспели.
0: Ну, если мы говорим о музыке, о творчестве, если через эту призму обсуждать искусственный интеллект, я такая буду, как старая бабка, я против. Потому что... Я против, потому что никогда никакой искусственный интеллект не сможет прожить, прочувствовать.
1: Выстрадать
0: ту или иную песню, например, о которой сегодня мы тоже будем говорить в эфире.
2: Да, обязательно, «Письмо души».
0: Пишу «Письмо души», да. Поэтому сказать, слушаю ли я музыку, сгенерированную искусственным интеллектом, нет. Хотя, например, «Снегурочка» был проект. И уже после этого последовал дуэт, я знаю, с Валерией, с Димой Биланом. Сказать, что слушаю, вроде как бы да, потому что оно крутится везде, но я все-таки за живое творчество.
1: Искусственный интеллект такие эмоции передать не способен. Кстати, мы именно ему доверили одну из твоих песен. Переработали ее до степени неузнаваемости в плане аранжировки, но исходная мелодия сохранена, но при этом исчезли слова. Вот такие вводные. Вот. Задача твоя — распознать,
2: угадать, что
1: это.
0: Окей, давайте.
3: Это нейротрек.
0: Это моя песня?
2: Да. Да. В другой аранжировке.
0: Мам, я с ним такая счастливая.
2: Нет, еще варианты.
0: Нет.
2: Эта песня имеет два текста.
1: На разных языках.
0: Шуга и туз Буби?
2: Да.
0: Ну, такое себе.
2: Так, ладно.
1: Не убедили.
0: Я опять как старая бабка. Да?
2: Скажи, а как так получилось, что песня в оригинале «Шуга», «Сахар», превратилась в туз Буби?
0: Во-первых, это как бы, ну, авторское прочтение потрясающего поэта Михаила Сафарбековича Гуцериева. Им была написана русская версия «Туз Буби». И, опять же, каждый же чувствует по-разному, и у нас не стояла цель сделать перевод и адаптировать там под русский язык. Нет, это полноценная была песня на русском языке, которая, ну, как бы мэтчится, получается, «Шуга» у нас английская версия была для Евровидения, русская у нас был «Туз Буби».
2: Пока вот смотрю на тебя и понимаю, что действительно красота спасет мир, и песню будем слушать «Туз Буби» на
1: «Зайдем
2: радио
1: в тузов».
4: Я нашла туза, попала точно в масть, попала в цель, любовь стучится в дверь.

0: Она организовала массовые поставки сахара в страны Евросоюза, а именно представила песню «Шуга» на Евровидении 2021. Наталья Гордиенко в студии «Радио Дача» сегодня. И кратко расскажу о том, как будет проходить наше общение. У нас нестандартное интервью, у нас есть 5 обязательных.
1: Ой, обожаю вообще нестандартные, кстати, интервью.
0: Тогда нам все понравится.
1: Тогда вы по адресу,
0: Тогда вы по адресу, да, совершенно верно. У нас будет к тебе 3 обязательных вопроса. Один будет касаться твоего прошлого, другой будущего, третий случайного времени на наше усмотрение.
2: Про новую песню обязательно поговорим.
1: Прикольно, давайте.
0: Будет блиц и испытание, которое мы держим в секрете от наших гостей, но не от слушателей, которые, уверен, прекрасно знают, что происходит в финале программы.
2: Ну, а прямо сейчас...
3: Отправляемся в прошлое.
2: В далекое прошлое. Наталья, ты родилась в семье архитекторов и врачей. Откуда такая тяга к музыке? Кто поспособствовал?
1: Ну, поспособствовала моя бабушка. Она тоже была таким музыкальным, одарена талантом от Бога, но, к сожалению, не было возможности. Она была из большой многодетной семьи и родилась время во времена, да, военные. Не было возможности как бы реализовать этот талант. Поэтому она все свои амбиции, наверное, где-то однозначно, она пустила во внучку, потому что мама моя работала, и больше как бы я все равно была с бабулей, она давала маме возможности как бы реализоваться в плане работы, и поэтому все школы, кружки, танцы, у меня, конечно, детства не было, я могу сказать, потому что у меня было абсолютно все. У меня даже был период, когда я играла в гандбол. Это просто, ну, я вообще не ассоциирую с гандболом.
0: Стихотворение, да. У меня еще нагрузки по-английски и по-русски. Мне еще и петь охота.
1: Да, и у меня была музыкальная школа по классу фортепиано, я закончила и танцы, и, в общем, все, что можно. С одной стороны, тогда мне было тяжело, а потом я понимаю, что благодаря этому я, опять же, сама для себя поняла, что мое, и также сына я стараюсь воспитывать, чтобы он пробовал в разных направлениях и понял, прочувствовал, что ему все-таки ближе по духу. Но я прошла такую школу молодого бойца, и, конечно, это, в принципе, как результат, это было хорошо.
0: А гандбол-то пригодился хоть где-нибудь?
1: Нет.
2: Наталья Гордиенко сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Скоро продолжим.
3: Звездное шоу «Назад в будущее».
4: Вы слушаете радио «Дача».

0: Дача. В эфире Радио Дача.
1: Задолго до массовых отключений мобильного интернета она воспела прелесть простого телефонного звонка от любимого человека. Песня эта так и называлась «Телефонный звонок», а представила ее Наталья Гордиенко, сегодняшняя гостья звездного шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И у нас по плану...
0: «Звездный блиц» на «Радио Дача».
2: Наталья, ты знаешь много иностранных языков. На каком же ты думаешь?
3: На русском.
2: А петь? На каком больше петь нравится?
1: На каком удобнее?
3: На русском. Как бы это мой родной язык, мой первый язык, язык моих родителей.
1: Любимое выражение из фильмов или книг, которое тебе помогает в жизни? Некий такой девиз Натальи Гордиенко.
2: Начитанное, мы прекрасно знаем.
3: Я не знаю, почему мне, задавая вопрос, мне почему-то в голову пришло не из фильмов и не из книг, учитывая, что мы...
1: Неужели из инструкции?
3: Интернет все-таки зависимые. Нет, мне просто очень нравится эта фраза. Когда идет дождь, нужно как бы просто не сидеть, закрываться дома и грустить, что на улице дождь, а надо научиться танцевать под дождем, выходить и танцевать.
1: На ту же тему есть еще, что бежишь под дождем, что стоишь под дождем, промокаешь одинаково.
3: Ну, в принципе, да.
2: Главное, с каким настроением. Наталья, у тебя растет сын Кристиан. Ты для него какая мама? Мама-друг, мама-авторитет или мама-гиперопекающая?
3: И мама, ну, первостепенно мама-друг. Я достаточно строгая, но я прям гипермама, допустим.
2: Понятно.
3: До момента появления сына в моей жизни я была жутким карьеристом. У меня, ну, кроме работы, я прям... Выступление у меня рекорд. Я помню, в новогоднюю ночь у меня было 8 мероприятий. Как начали там в 9 вечера, я закончила в 5 утра. И везде же программа по 30-40 минут.
1: А там, видимо, недалеко места друг от друга были, да?
3: Ну, в Кишиневе просто размах не как в Москве. Mm-hmm. Безусловно, город поменьше, но я с этим справилась. Я помню, я приехала в 5 утра домой, я еще с бабушкой жила. Бабуля вокруг меня. Оливьешечка! Понятно, ребенка хочется накормить. Тут 5 утра, 1 января. Я помню, я села на табуретку и просто... Это когда у тебя настолько ты истощен морально, физически и эмоционально, потому что работа с людьми, ну, это... Она больше иногда...
2: Забирает,
3: ты устаешь.
2: Энергию.
3: Даже чем, я говорю, легче пойти, там, не знаю, как там образно, разгрузить вагон, чем поработать с людьми, потому что у всех разная энергетика. А о чем вообще вопрос был?
1: Про что мы говорили? Да какая разница? Хорошо, сидим душевно.
2: Каким одним словом охарактеризуешь Филиппа Киркорова?
3: Ой, человек-праздник. Человек-праздник, человек-душа.
2: Ну и последнее. Знаешь ли ты о существовании твоей полной тезки, тоже певица?
3: Да, знаю, конечно. Она появилась после. Это есть Наталья Гордиенко, я знаю. И многие журналисты, был даже прецедент, когда та исполнительница снялась в журнале, ну, не буду называть,
2: мужском
3: журнале, да, полуголая, и журналисты настолько были непрофессиональны, и куча вышла статей, что молдавская певица Наталья Гордиенко снялась. Короче, там была половина информации обо мне, половина о ней. И, исходя из этого, я была даже вынуждена, у меня был период, я несколько раз, у меня были псевдонимы. И при том она была зарелизена через, ну, как звукозаписывающую компанию. И я сейчас не могу ее отозвать, и она так в интернете висит под именем Наташа Ростова.
2: Так, найдем Наташу Ростову и послушаем.
3: Ростову, да, красавчик.
1: Но я, кстати, открываем наши курсы английского языка.
3: Я всегда просто, когда на мероприятиях, всегда, да, мы поем любимым мужчинам, настоящим красавчик.
2: Им нравится, да?
3: Да, да, да.
2: Ох, Наталья Гордиенко сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
1: On radio.
2: On radio.
1: On radio. «Дача», да.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
4: Вы слушаете радио «Дача».
0: Реклама.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: эфире «Радио Дача».
1: Один киногерой хвастался тем, что умеет молчать на 10 языках мира, примерно на таком же количестве диалектов. Наша сегодняшняя гостья умеет петь. Наталья Гордиенко в студии «Радио Дача». А мы прямо сейчас
2: отправляемся в случайную эпоху.
3: Не так давно у тебя вышло твое шоу.
4: Да, телевизионное шоу называется «Няца Кугордиенко», что переводится с румынского «Доброе утро с Гордиенко». Вот, это каждодневное утреннее шоу. Для меня это, не могу сказать, что это первый опыт ведения телевизионных проектов, но именно как мое сольное, я как Опра Уинфри там, да, со своим телевизионным шоу, правда, оно утреннее. Но интересно, пока наполнен энтузиазмом, горю, и мне, помню, руководство там первый месяц прошел, насколько хватит твоего энтузиазма, потому что я такая идейная, а давайте это сделаем. А все, кто телевизионщики, они уже давно там, у нас там чатики, давайте этого пригласим. И тут, знаете, вот как этот, такие бывалые, им уже ничего не надо.
1: Потрепанные телевизионной жизнью мэтры.
4: Они уже все видели. А я тут, давайте это запустим.
1: Наташа, имей совесть, 3:30, мы спим.
4: Да. Я говорю, а давайте так, на неделю, потому что там были отъезды, снимем 5 эфиров за день. И мне нормально. А у меня еще
1: в интервале с 18 до 18:15.
4: И вся команда, ой, нет, мы устанем. Там. Я говорю, легко. Я такая, так что...
1: Оставьте камеру, идите домой, я справлюсь.
4: Да, кстати.
3: Кстати, по поводу ранних подъемов, для тебя это сложно?
4: Ой, есть для версия, меня да. Это очень сложно. Это вообще не мое время. Но учитывая, что в 7 утра я встаю, ребенок идет в школу, поэтому в 7 утра
3: себя, да?
4: Подъем по будильнику, но это вообще не мое время, да, потому что я поздно ложусь, мне надо посмотреть что-то, какой-то фильм, что-то почитать, в интернете поковыряться, хотя это очень неправильно, но у меня как-то получается, что я поздно ложусь и рано встаю, поэтому...
3: Ну, это голубь.
4: Зато
3: это
4: я
3: голубь.
4: Больше успеваю.
1: Так это называется?
3: Ну, по-моему, да, где-то я читала.
1: То есть что-то между жаворонком и совой это голубь?
3: Человек-голубь — это который рано ложится и рано встает, а вот который поздно ложится и рано встает, это как другая какая-то птица.
1: Это уже не человек,
4: я тебе скажу. Но я вообще, кстати, что-то подумала, если так интересно. Я вообще 13-й знак зодиака. Он какой-то там, я не помню название.
3: Змееносец,
4: да,
3: ты же говорила.
4: Змееносец,
3: да, да.
4: Вот. Но я стрелец, но получается 11 декабря.
1: Рубрика имени Кати Лели открывает свою работу.
4: Нет, мы с космосом не общаемся.
3: Он общается с нами.
1: А он нас не отпускает.
3: Наталья Гордиенко сегодня в гостях в звездном шоу «Назад в будущее» на «Радио Дача». Рада тебя видеть, безумно слышать. И вот уже в скором времени поговорим про новую песню, которая не так давно появилась в нашем эфире.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Ворчливые бабушки у подъезда могли комментировать ее проход словами: «Ты посмотри, такая молодая, а уже заслуженная». Самая юная певица, ставшая заслуженной артисткой Молдовы, Наталья Гордиенко, сегодня в студии «Радио Дача».
3: Пришла сегодня с премьеры песни «Пишу письмо души». Пользуясь случаем, хочу просто поклониться и сказать огромнейшее спасибо Михаил Сафарбекович Гуцериев, Максим Александрович Фадеев. Из всего того, что я делала, действительно, это долгожданная премьера, автобиографичная. Когда записывали, понимала, кому пою, о чем пою, и это было очень круто, прожить эти эмоции, и огромная благодарность авторам за возможность исполнить эту песню. Видеоклип снимали в Санкт-Петербурге в феврале.
4: Это красивый клип.
3: Да, мы снимали, очень хотелось снять именно кино, и мне кажется, у нас это получилось, потому что по масштабу, ну, по крайней мере, для меня, для Молдовы, это такой прям беспрецедентный. Мы переносимся, мы за 3 минуты проживаем 2 временных исторических отрезка, да, потому что начинается с того, что балетмейстер, он ставит постановки в театре, муза не посещает его, идеи не приходят, он находит где-то там, я не знаю, в закоулках театра старые письма, начинает их читать, он переносится в конец 19-го, начало 20 века период, когда балы,
4: красавицы,
3: красота,
4: лакеи, юнкера,
3: да, офицеры. И вот красивая девушка, которая маменькой уже отдана другому человеку в возрасте. И тут есть отсылка к неравному браку.
4: Да, картину, да,
3: картине.
4: Известно.
3: Для меня это вообще как бы... И получилось, что я посетила Третьяковку, и мы это вот так вот... Все вот символизм. И она вот видит офицера, она влюбляется, они начинают друг другу писать письма. И вот мы наблюдаем вот эту историю любви. Не буду говорить, кстати, с хэппи-эндом или нет.
2: Интрига должна
3: пусть
2: остаться.
3: Пусть каждый зайдет обязательно, конечно же.
4: На сайт radiodacha.ru и посмотрит.
3: Да.
4: Либо просто на просторах,
3: конечно,
4: интернета.
3: Да, на просторах интернета этот видеоклип и окунуться полностью в атмосферу всего происходящего.
4: Красивая история, красивая песня, которую мы сейчас с удовольствием послушаем в эфире «Радио Дача». Наталья Гордиенко, «Пишу письмо души».
5: Я сердце брошу на алтарь.

0: Реклама. Дни белорусской мебели от Пинскдрев. Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. Пинскдрев. Подробности на местах продаж.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
6: 277-515.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Шницель из свинины 1 килограмм. Полуфабрикат охлажденный. 449,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
11: ООО «Эльнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
12: Костюм, носки, бритва.
13: Еще есть место.
12: Тогда берем еще костюм.
13: Мы превышаем допустимый вес.
14: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
16: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Ведущая утреннего шоу на ТВ сегодня в гостях в вечернем шоу на радио, «Радио Дача», а ведущая Наталья Гордиенко. Мы продолжаем, и сейчас у нас по плану...
3: Отправляемся
0: в будущее.
3: В будущее, недалекое, наверное, отправимся. Наталья, ты любительница коротких, красивых фраз. Я вот все время смотрю...
2: Сейчас где-то... Наталья с удивлением об этом узнала.
3: Не-не-не, красивая фотография и какая-нибудь обязательно вот такая
4: фразочка. Умная
3: фраза. Вот, например, мне понравилось. «Я не жду рыцаря, у меня есть конь, доспехи и четкий план битвы». И
4: да.
3: Тут же следом спустя время пишешь. В Турции есть слово «хузюр», да? Спокойствие, когда душа на своем месте. И вот там дальше это продолжается. Там можно читать. Вот
4: Google помощь.
3: К чему твоя душа стремится вот в данный момент?
4: Моя душа стремится в данный момент.
3: Но бой если...
2: Или к спокойствию?
4: Ну, я всегда в состоянии боевой готовности. Исходя из жизненных обстоятельств, и меня так всегда воспитывали, рассчитывать только на себя. И пока что, к сожалению, это так. Расслабиться я не могу, хотя очень бы этого хотелось. Конечно, хочется расслабиться. Наверное, в моем понимании это какая-то полная прямая ассоциация с тем, что найти вторую половинку и, наверное, да, идти рука об руку. Ну, для женщин это важно, иметь мужчину, которому ты можешь просто, там, не знаю, положить, именно быть замужем. Не замужем, а замужем.
3: Не в браке, а замужем.
4: Да, да. Мне, конечно, этого бы хотелось. Не исходя из того, чтобы переложить свои какие-то там ответственности или обязательства. Но, наверное, все-таки, конечно, так легче. Созданы мы парами в природе, поэтому оно как-то это правильно.
3: Альбом, концерты или пока сейчас вот все только в телевидении?
4: А, нет, я, конечно же, запустили вот телевизионное шоу, сейчас выпустили песню «Пишу письмо души». Буквально на днях сняли клип на новую песню на румынском языке, который дуэт выйдет буквально тоже в ближайшее время. Не исключаем, может быть, сделаем и версию на русском языке. Да, потому что даже обсуждали, есть песня у меня в репертуаре «Хабиби», она на английском, и там с арабскими еще припевом, но мы сделали русскую версию, любимый.
3: У нас она звучит.
4: Да, и она очень круто вообще зазвучала совершенно по-другому. Тут уже главное силы и здоровье, и возможность финансовая это все выпускать, снимать.
3: Исчерпывающе. Наталья Гордиенко в звездном шоу «Назад в будущее». У нас одно задание напоследок еще осталось. Скоро раскроем карты.
4: А напоследок я скажу.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Я рискну предположить, какое приложение не установлено на телефоне нашей сегодняшней гости. Напомню, что в студии у нас Наталья Горденко. Приложение это, скорее всего, Duolingo. Потому что зачем оно тебе? Ты и так все прекрасно знаешь.
2: Не поверите, Duolingo у меня было установлено, но не для меня, а для моего сына. Но потом я его удалила. Мы учили уже не
3: память
2: через компьютерную.
3: Забилась.
2: Да.
1: Ну, впереди у нас в любом случае тоже своеобразное приложение к шоу «Назад в будущее». И называется оно...
0: Звонок в будущее.
3: Задумалась.
2: Алло.
3: Алло.
2: Звонок.
1: Не так сразу.
2: Игорь, алло.
3: Игорь, это ты? Примерно так и будет, только нужно будет позвонить тебе не Игорю, не Люсе, а самой себе через какое-то определенное количество лет или дней, или месяцев, ну, как вот ты хочешь. И что-то самой себе сказать, спросить или пожелать, что бы это было и какой бы это был временной отрезок.
2: Я как блондинка Наташа. Сейчас такой лоудинг, просто загрузка. Так я думаю просто, что не знаю.
3: Ну, через 10 лет бы ты позвонила или через 20.
2: Да что, Зя, ты умничка, я тобой горжусь. Ты такая молодец. И тра-та-та-та-та.
1: В общем, девчонки бы как-нибудь поболтали.
2: Да.
1: Есть подозрение, что...
3: Наталья, что пожелаешь своим поклонникам, своим многочисленным
2: что,
3: фанатам?
2: Что, желаю вам слушать самую лучшую музыку на Радио Дача. Конечно же, песня Натальи Гордиенко. Желаю вам зайти в интернет и посмотреть видеоклип на новую песню «Пишу письмо души». Но это если так, шутя, ну и не шутя. Конечно, хочу пожелать всем классного, счастливого, красивого лета, большой любви, чтобы на лицах всегда были улыбки, глаза горели, и чтобы это лето было незабываемо и наполнено путешествиями и хорошими эмоциями. Абсолютно у каждого, кто сейчас нас слушает.
3: А как ты завершаешь свои утренние телеэфиры? Какими словами?
1: Какими словами, да.
2: Самые последние слова — это папа. Папа — это...
1: Пока?
2: Пока, да. Да.
3: Папа. Папа,
2: бай-бай, ну типа папа.
3: Наталья Гордиенко сегодня провела с нами целый час в звездном шоу «Назад в будущее» на Радио Дача. Нам было очень интересно, приятно, красиво и душевно. Спасибо тебе за этот час.
1: Ну а нам пришло время сказать папа.
2: Папа.
3: Папа.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее»
4: на Радио Дача.
0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
4: 3 часа подряд в эфире Радио Дача. Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
4: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
4: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте Радио Дача. Реклама.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
4: Полина Гагарина.
0: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «ЮВИКСФАРМ», ОГРН 102-230-198-36-48.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя. Я живу в городе Ивантеевка. Я хочу заказать песню «Шамана», любую. Хочу всем своим родным пожелать хороших выходных. Спасибо, радио.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика». Курочки,

0: Летом любовь к природе особенно сильна, и мы на Радио Дача весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Кстати, ближайший выпуск уже через 10 минут. А еще раньше отличная музыка. Будем слушать Марину Федункив, Вячеслава Быкова и Нюшу с Чинконгом. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем привет!
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос, который задал Владимир Сидельников в группе Радио Дача в Одноклассниках. Допустимо ли выращивать огурцы и томаты в одной теплице? На практике я такое вижу часто, так что в целом это вполне реализуемо, но только если вы не гонитесь за хорошими урожаями. Причина тут простая. Культуры эти любят разные условия. Например, огурцы. Растения тропические и любят высокую влажность и теплый климат. А вот сквозняки и перепады температуры для них очень нежелательны. В то время как томаты предпочитают более сухой и прохладный воздух и наоборот обожают регулярное проветривание. Именно в этих различиях и скрывается опасность. При повышении влажности и лишнем тепле у томатов могут развиваться такие заболевания, как фитофтороз или кладиспореоз. При подобных условиях хуже завязываются плоды и темпы роста тоже несколько снижены. А если подсушить воздух в теплице и снизить его температуру, да еще и проветривание регулярно организовать, то томаты будут очень рады, но тогда начнутся проблемы у огурцов. Сухой воздух хорошо помогает паутинным клещам, сквозняки будут провоцировать опадение цветов, да и в целом стоит ожидать появления, например, мучнистой росы. Есть некая середина в микроклимате, когда обе культуры будут нормально плодоносить. Температура в районе 25 градусов, влажность около 65 и вместо регулярного проветривания наладить циркуляцию воздуха в теплице при помощи вентиляторов. В таких условиях и томаты, и огурцы могут жить. Но так как условия не являются оптимальными ни для кого, то в целом развитие растений будет более медленное и урожай, соответственно, ниже. Так почему на практике в теплице часто выращивают обе культуры? Ответ простой. Практически никто не устанавливает приборы контроля микроклиматов в теплицах и парниках. Соответственно, погода в них такая, какая получится. Не подходит томатам, зато подойдет огурцам. Или наоборот. По итогу что-то да вырастет. Так что повторюсь, выращивать их вместе можно, если вы не гонитесь за результатом и не можете точно контролировать среду. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым.
2: Автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: На радиодаче коллекция музыки для хорошего настроения просто огромная, тем более, когда вовсю продолжается дачный сезон. Песни нам точно хорошие нужны. И не только по радио можно слушать любимые композиции, еще и по телевизору. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. По утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также есть возможность узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И потрясающая музыка ждет вас далее в эфире «Радио Дача». Елену Ваенгу, послушаем Александра Барыкина и Вована в дуэте с Анной Семенович. Чудесных вам выходных, будем вместе!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Мы за основу возьмем уже совсем скоро ваши поздравления и приветы и откроем программу по заявкам «Удачный час» на Радио Дачи. Но перед этим успеем еще исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем Батора Шукенова. Всем чудесной летней субботы. Остаемся вместе.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркадий Сирийский, я звоню из Рязани. Хочу поздравить лучшего друга, его зовут Максим Лопухов, с прошедшим днем рождения. Желаю ему, самое главное, крепчайшего здоровья и дарю ему песню «Светы», а может нет, может да. Реально весь кто там, где есть любимая радио «Дача». Мы вас очень любим. До свидания.

0: Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Всем привет, друзья, в студии «Радио Дача» Мария Федорова. И вот она, программа «По заявкам. Удачный час» стартовала в эфире «Радио Дача». Ждем поздравлений и привета на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте сообщения, заказывайте песни или просто пишите красивые добрые пожелания в наш мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. И вот, пожалуйста, парочка сообщений чудесных именно оттуда. Поздравляем соседку по даче из города Новомосковска Валентину Шувалову с юбилеем. Желаем здоровья, счастья, любви, близких и неиссякаемой энергии. Поздравили Саша и Кристина. И еще одно сообщение. С днем рождения жену Ксению Остроус. Поздравляю, любимая. Желаю счастья, здоровья. Ты не только жена, ты мечта, ты семья. Да ты до сих пор небесам я хвалу посылаю лишь за то, что сокровища есть у меня. Любящий муж Сергей вот такую оду своей супруге праздничную отправил. А мы закрепляем все сказанное песней. Праздничной, разумеется, тоже. Татьяна Буланова открывает дневной удачный час на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ксюша. Я хочу передать большой привет всем дачникам. И всем хороших выходных. И поставьте песню Димы Билана «Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: С большим удовольствием буду сейчас читать ваши сообщения из мессенджера Макс. Вы на номер присылаете 8-910-00-449-24. Эти послания, собственно, вот они в эфире «Радио Дача». Слава передает большой привет всем своим родным и близким, особенно любимой бабушке Вере. Наталья поздравляет с наступающим праздником, с Днем Почты России. Он будет завтра. Поздравляет своих коллег, Сальский почтамт Ростовской области, а также всех работников по всей стране. Желает всем мирного неба, благополучия, исполнения желаний, здоровья и всего только хорошего. Присоединяемся к поздравлениям, почточка. Это наше все. Татьяна, город Аша, на связи, передает привет любимому человеку, который сейчас на работе. Пишет: я его очень люблю. Далее привет своим любимым мужу Александру, сыну Сергею и Данилу из Нижнего Тагила. Вы у меня самые лучшие. Я вас люблю, пишет Марина. Илья, вот что отправил нам: мы с семьей, с моей любимой мамочкой, любимой девушкой, находимся на даче. Всем любви. Также с нами наш кот Маркиз. Ух ты, коту отдельный мяу привет. И еще одно сообщение от Виктории. Наконец-то я ушла в долгожданный отпуск, пишет Виктория. Включите, пожалуйста, песню какую-нибудь хорошую. С удовольствием слушать будем на радио даче. Ани Туцой. Всем чудесных выходных и скорейшего отпуска, если еще не были там.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Дмитрий. Передаю привет городу Усть-Илимску. Хочу заказать песню Хабиба «Ягода малинка». Всем желаю хорошего настроения, летнего отдыха и хорошего отпуска. Спасибо, «Радиодача».
3: Ягода

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из Ставропольского края. Зовут меня Михаил. Мы едем в Ставрополь, чтобы поздравить мою невесту. Со мной едет внук, Анжелы сын. Он хочет поздравить маму с днем рождения. Пожалуйста, поставьте песню «Родительский дом».

0: Удачный час.
1: Перед тем, как я прочитаю ваши поздравления и приветы в программе «Удачный час», напомню, что нас тоже скоро можно будет поздравлять. В этом году «Радио Удача» отмечает свое 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И на один вечер соберем вместе наших друзей-звезд «Радио Удача». Это будет юбилейный фестиваль «Удачные песни». К нам придут «Шаман», Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Андрей Державин, Виктория Дайнеко и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот теперь к вашим сообщениям замечательным семьи Ситниковых и Удачиных из Каменска-Уральского. Поздравляю свою любимую дочку, сестренку и Лёлю, Иришку. С днем рождения. Она у нас самая замечательная. Желаем большого счастья, любви, удачи во всем, исполнения заветных желаний. Мы тебя очень любим. И мы тоже поздравляем и любим. Оксана отправляет привет своему очень симпатичному соседу по даче в деревне Потресово, Сергею Жарову. Отправлен симпатичный привет. И еще один привет в СНТ Теремок соседям Родионовым, Кузнецовым, Волковым от Сизовых. Сидим, наслаждаемся солнечным деньком на качелях, купаемся в бассейне. Ух ты! А я вот смотрю на наше столичное небо, и что-то там солнцем даже и не пахнет. Но будем надеяться, что дождя все-таки не будет. Продолжаем наш удачный час на Радио Удача. Хорошего всем дня.
0: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Блины с яблочным джемом «Даблин». Замороженные. 100 граммов. 29,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». «Типи-фест» в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
6: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122, 400-00-07-131.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
9: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Это Дан Мамана. Я из Великого Новгорода. Я хочу заказать песню своему брату Лене «Огонь забытых мой цитат». Желаю, чтобы он хорошо учился. И хороших каникул. Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час.
1: И снова на подходе ваши драгоценные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Вот что вы прислали. Большой привет любимым дочкам из Ленинградской области, девочки Арина и Марьяна. Я вас люблю, ваша мама Лиза. Сообщение это отправила. Далее привет нашей маме Наталье Калинниковой. Знаем, что она на даче, собирает вкусную смородину. Дети и внуки Дима, Настя, Алена. Скоро приедем в гости. А сообщение это из Тюмени. Вот так, там уже смородина поспела. Далее поздравляем нашу маму и бабушку Маргариту с днем рождения. Здоровья, удачи, счастья, благополучия. Мы тоже присоединяемся, от кого не написано, но мы, тем не менее, присоединяемся к этому поздравлению. Маргариту поздравляем. Еще один пламенный привет маме, сестре Руфине, Свете, зятю Данияру. Не скучайте, мы поехали на речку купаться, рыбу ловить. Сестра Лиля, Эльдар и дети Артур, Лиана, Софина. Сообщение прилетело из Стерлитамак, Башкирия. И еще одно послание имеется. Сергей отправляет большущий привет Владимиру, Елене, Ксении, Сергею, Тарасу, Елене, Владу, Марии, Василисе, Гришане из Конаково, Тверской области. Отдыхаем на даче. Всем хорошего настроения и удачи. Чудесно, когда такая большая компания собирается, да еще выходные, лето. Только музыки хорошей не хватает. Поэтому срочно исправляем ситуацию. Вот она, песня, новинка от Филиппа Киркорова на радио «Дача». Композиция называется «Луиза».

0: Филиппа Киркорова сейчас на всю мощь звучала вам в студии «Радио Дача». Теперь ваши шикарные сообщения буду читать в программе «Удачный час». Юля поздравляет свою маму Нину Ивановну Суменкову с днем рождения. Желает ей огромного здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний и всего самого наилучшего. Люблю. И мы вашу мамочку Нину Ивановну тоже поздравляем с днем рождения. Далее сообщение следующего содержания. Здравствуйте. Хочу пожелать всем мира, счастья и добра. Берегите и любите друг друга. Передаю привет своему жениху Алексею. Это сообщение от Дарьи. Далее привет племяннице Екатерине Маркиной из станицы Мелеховской Ростовской области. Поздравляю ее с окончанием 9 класса и желаю только светлого будущего. Ваша тетя Оля сообщение прислала. Есть вот такое послание. Здравствуйте, радио «Дача». Передайте мне привет. Я сейчас работаю. Елена из Подольска. Елена, это же прекрасно, что есть работа. И прекрасно, что мы тоже рядом с вами вместе работаем. Привет вам. И еще одно послание. Добрый день, радио «Дача». Отправляю привет всем, кто сейчас с нами в походе на речке. Семья Кокотовых, семья Шамсиевых, семья Пономаревых, всем остальным и особенно молодоженам, семье Хамутинниковых. Поздравляем их со свадьбой, счастья, любви и нежности. Давайте дружить с семьями и чаще встречаться. Сообщение отправил Максим Шамсиев из Екатеринбурга. И фотку такую классную приложил. Она, кстати, вполне может участвовать в нашей шикарной акции «Лето с сюрпризом». Правила найдете на сайте radiodacha.ru. Удачного всем субботнего дня. Оставайтесь с нами. Скоро вернусь к вашим посланиям в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Лабунцева, Галина, из Курска. Поздравляю с днем рождения Сколодова Владимира. К моему поздравлению присоединяется весь наш дружный коллектив ИП «Вареник». Владимир, мы все тебе желаем много-много счастья, удачи, веселья, везения, радости, любви, добра, тепла, уюта в доме, семейного благополучия. Дай Бог тебе здоровья, мирного неба над головой, и ангел-хранитель твой пусть всегда тебе помогает и оберегает. А мы все тебе любим и тобой дорожим, и дарим тебе песню в подарок. Аллегрова, с днем рождения. Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: Удачный час.
1: И снова ваши сообщения, вернее, сообщение одно прочитаю, но какое огромное прилетело к нам от семьи Петраковых, Елены, Даши и Сергея из Брянска. Вот так вот, они поздравляют Геннадия и Екатерину из Буковки или Буковки Брянской области с годовщиной свадьбы. От всей души поздравляем вас. В этот день настоящее доказательство того, как любовь и верность могут преодолеть любые преграды и сделать жизнь ярче и счастливее. Пусть каждый день вашей совместной жизни будет наполнен радостью, смехом и взаимной поддержкой. Желаем вам крепкого здоровья, гармонии в отношениях, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть ваш семейный очаг горит ярче с каждым годом, а дом всегда будет наполнен теплом, уютом и благополучием. Берегите друг друга, находите компромиссы и не забывайте о важности совместных радостных моментов. Счастья вам, любви и долгих лет совместной жизни. С любовью и уважением, ваша семья Петраковых, Елена, Даша, Сергей из Брянска. А мы говорим горько и песню будем слушать про любовь на радиодаче. Композиция называется «Тату на сердце», исполняет Алла Рид.

0: Удачный час.
1: Все силы сейчас брошу, чтобы прочитать ваши финальные сообщения в программе «Удачный час» на радиодаче. Такое послание от Светланы Сергеенко из станицы Тбилисской. Наслаждаюсь отпуском, 3 недели за плечами, впереди еще целых 5. Эта мысль меня просто умиляет. Как же здорово. Светлана, мы вам белой завистью, как говорится, отдыхайте с удовольствием в компании «Радиодача», главное. Еще один привет из Чувашии от Татьяны. Передает она привет Володе, Даниилу, Саше, Арсению, Борису, Мише, Игорьку, Роме и Леше. Работайте! Вы большие молодцы, пишет Татьяна. Алиса отправляет привет своей семье, маме Тане, бабушке Нине, братику Никите, старшей двоюродной сестре Диане и, конечно же, себе, Алисе. Пишет, мы из Вологды, скоро пойдем купаться. Молодцы, за буйки не заплывать. Раиса отправляет привет всем дачникам, хорошего урожая желает. Алла поздравляет с наступающим днем Российской почты свою маму, прекрасную Наталью Николаевну Ромащенко. Она начальник отделения. От всей нашей семьи желаем ей бесперебойной работы, профессионального роста и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью от выполненной работы, а усилия всегда вознаграждаются уважением и признанием. Да будет так. Арина отправляет привет своим родителям, братьям Никите, Артему и Арсению. И еще один привет всем дачникам садов «Восход» города Заречного, семье Курманаевых и Протасовых от вашей Лены. Это сообщение прилетело. Ну что, друзья, еще, наверное, парочку сообщений, точнее не сообщений, а заявок музыкальных исполню до финала этого часа. И встретимся в новой 60-минутке на радио «Дача». Мария Федорова с вами. Всем шикарных выходных.
0: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
3: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
10: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники.
11: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Лето там, где есть радиодача.

0: Радио Дача. Удачный час.
1: Здравствуйте, меня зовут Милана, я из Ачинска, и я хочу заказать песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». И хочу передать привет всем людям, которые слушают Радио Дача. Всем отличных выходных, спасибо большое.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: хочется солнца, водоем и танцев. И если первые два пункта зависят от погоды, плюс-минус, то уж станцию на радиодаче мы для вас обеспечим, друзья. Сегодня вернется в эфир программа «Диск-дача», и можно будет целых три часа энергично двигаться в ритме лучших отечественных зажигательных хитов. Присоединяйтесь все и танцуйте дома или на даче в 20:00 по московскому времени. А в ближайшие минуты готовьтесь подпевать классным хитам Андрея Губина, Зайнаб Махаевой и Сергея Трофимова. Шикарной субботы вам!
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт суфле с малиной весовой. 100 граммов. 64,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: отпуск. Сердце в отпуск.
1: Лучшие фотографии, как ни крути, получаются в отпуске или на выходных. А значит, пора, друзья, включать фантазию и участвовать в нашей шикарной акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Итак, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок, написать небольшой рассказ, что происходит на фотографии, почему выбрали именно это фото для участия. И, знаете, рассказ не в одно предложение, как-то все-таки поподробнее. А за самое интересное, необычные снимки, мы от Радио Дача будем дарить вам шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Финал состоится 28 августа, и там мы разыграем сразу два главных приза, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турции. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех песни «Любимые для души» продолжит субботний эфир на Радио Дача. Будем слушать Лолиту, Аркадия Укупника и Зару уже совсем скоро.
2: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: «Типи-фест» в «Этномире». Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в «Этномир». 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев «Типи-фест». Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на «Этномир.ру».
8: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
9: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
10: Платье, юбка, туфли.
11: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
11: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Море музыки обеспечиваем вас в эфире «Радио Дачи» и по телевизору, ведь во время дачного сезона никак иначе не может быть. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. По утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также можно узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. В эфире «Радио Дача». Впереди классная музыка. Будем слушать Егора Крида. И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: один. На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Николай, я из славного города Волгограда. Хочу поздравить свою жену. С летом мы на даче жарим шашлыки. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Дым сигарет с ментолом». А вас с наступающим 20-летием. Радиодача, вы самые лучшие. Благодарю вас. С любовью, Николай.

0: 11 недель, если я правильно посчитала, остается до грандиозного праздника и юбилейного фестиваля «Удачные песни», приуроченного к 20-летию «Радио Дача». Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И с нами будут все звезды «Радио Дача». Среди них Николай Басков, Полина Гагарина, Александр Шоу и группа «Непары», Григорий Лепс и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее в нашем эфире. С удовольствием послушаем «Джаз до Урена», «Анжелику Варум» и новинку в исполнении Филиппа Киркорова уже совсем скоро.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пирожное бисквитно-кремовое. 55 рублей. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: исполнена новая заявка в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно отправится музыкальный привет. Возможно, вам. Главное, не забудьте его оставить на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, все сделаем в лучшем виде. И будем совсем скоро подпевать на радиодаче хитам Муслима Магомаева, Марии Зайцевой, Никиты и диджея Фурса и группы «На-на». Всем отличного дня.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Только в июле. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

0: музыки ждет вас далее на радиодаче. Обязательно исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Послушаем Славу и Ирину Аллегрову. А уже в 3 часа дня пригласим вас на свидание с легендарной песней года. Будем вспоминать какие-то приятные события из прошлого и наслаждаться главными шлягерами нашей страны. Старт программы уже через 10 минут. Не опаздывайте.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, мое радио «Дача». Меня зовут Зарубин Виктор Юрьевич. Я звоню из Пермского края. Всем передаю привет пермякам, кто меня узнал. Желаю всем хорошего лета, хорошего настроения. И особенно хочу передать привет Ганеву Сергею Леонидовичу. У него скоро день рождения, и хочу ему пожелать крепкого-крепкого здоровья. И хочу заказать песню Михаила Круга и Вика Цыгунова. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Спасибо, радио «Дача».

0: юбилейного фестиваля удачной песни Виктория Дайнеко и ее песня года 2008, композиция «Стоп, куда же я иду». Если мы с вами вернемся в 2008 год, то вспомним одно очень приятное спортивное событие. В Манчестере тогда прошел финальный матч Кубка УЕФА по футболу 2007-2008. Сыграли тогда санкт-петербургский «Зенит» и шотландский «Рейнджерс». Так вот, «Зенит» победил со счетом 2-0. С удовольствием вспоминаем это приятное историческое спортивное событие. И приятные песни обещаем вам далее на радио «Дача». Будем слушать ансамбль «Сябры», Таисию Повали, Игоря Николаева с Игорем Крутым. Шикарный дуэт у них получился. Все впереди на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. Пинскдрев. Подробности на местах продаж.
2: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
3: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорок свиной охлажденный 299,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радио «Дача».
1: Песня года 2001.
2: Сколько в жизни встречал людей –

0: Это на радио «Дача» ансамбль «Сябры» с композицией «Заваленка», которая была исполнена на фестивале «Песня года 88». Было это 38 лет назад. И столько же прошло с того момента, когда в МВД СССР был сформирован отряд милиции особого назначения ОМОН, предназначенный для обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях и для участия в других важных операциях. Важные хиты, знакомые, любимые, обещаем вам далее на радио «Дача». Будем слушать Машу Распутину, Лолиту и Александра Серова уже совсем скоро. Отличных выходных вам!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Шикарная песня года на радиодаче в исполнении Маши Распутиной. Композиция «Черное море, белый Мерседес». Песня была исполнена на телефестивале в 1991 году. И в том же году был основан Переславский железнодорожный музей. Первоначально он существовал в виде частной коллекции с ограниченным доступом для посетителей, но спустя лет 7 открылся для свободного посещения. И до сих пор работает в поселке Талица Ярославской области. Кто собирается туда отдохнуть, как говорится, можно зайти и полюбопытствовать. Я же обещаю вам напоследок в программе «Песня года» поставить шикарный хит Николая Баскова и обязательно исполню заявку в рубрике «Удачный момент». И попрощаюсь с вами буквально до понедельника. Вас оставлю в компании Сергея Черноусова. Всем пока, отличных выходных. Меня зовут Мария Федорова. До новых встреч.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
9: Радио «Дача».
10: Песня года 2020.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Лидия Александровна. Звоню вам из Петербурга. Я хочу послушать песню Вадима Казаченко «Желтые розы». И желаю всем хороших выходных. Спасибо, Радио Дача.

0: Вот так незаметно мы перенеслись в атмосферу летнего, романтического, даже сказать, вечера. Время вспомнить о своих вторых половинах. Можно передать привет им в рубрике «Удачный момент». Ну и поделиться планами на сегодняшний вечер или завтрашний день. Ну, все же с нами выходные, дома, думаю, точно сидеть нет никакого желания. Если еще и погода позволяет, можно прогуляться по городу. В общем, каждому свое. А еще для вас в ближайшее время хиты Seven Rose, группы Иванушек Интернешнл, Кати Лель и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сельдь свежемороженая. 169,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: средней полосе России типичный период цветения черной смородины. Конец мая, начало июня. Но и в июле есть чему цвести и радовать своими красками. Дачники об этом знают не понаслышке. Сейчас как раз в самом разгаре сезон работ на участке. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Завтра мы вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Льва Лещенко, группа «Руки вверх» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Льва Лещенко на радиодаче, и многие из нас вполне успешно распрощались с очередной рабочей недели. Причем также уверенно, громко, отчетливо и ясно. Мы желаем всем отличного, яркого продолжения выходных, которые всегда дополним лучшими хитами. Через короткую паузу послушаем песни группы Hi-Fi, Мари Краймбрери, Ольги Бузовой. А еще в финале часа нас ждет рубрика «Удачный момент». В ней ваши приветы и музыкальные пожелания в эфире «Радио Дача». Поэтому звоните в любое время и порадуйте себя, любимых, ну и близких, и друзей.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья, город Киселёвкинская область. Передаю своему мужу Михаилу, что я его сильно очень люблю, чтобы он на меня не обижался. Хочу всегда, чтобы мы были вместе. Ставлю для него песню Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Удача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: местами на его выходные. Продолжаем отдыхать. Есть и везунчики среди нас, и те, у кого сейчас отпуск. Стоит напомнить, где бы вы не решили провести свой отдых, всегда и в любой точке планеты поддержим вас любимой музыкой. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача и песня года, ну а также возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты группы «Фабрика», Валерия Сюткина, Татьяна Булановой и не только. Желаем всем приятного отдыха в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа.

0: Песня группы «Фабрика» в эфире «Радио Дача». Говоря о самой матрешке, конечно, главная ее особенность — так называемая сюрпризность. Неизвестно, сколько еще кукол скрывается внутри, пока не разберешь матрешку до конца. Это, знаете, как с нашей погодой. Неизвестно, что ждать от нее, какие еще сюрпризы в планах на ближайшее время. Но самое ведь главное — с нами дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Дни белорусской мебели от Пинскдрев. Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. Пинскдрев. Подробности на местах продаж.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Алая помада, новая стрижка или в целом новый образ. Для некоторых это важно. Особенно это любят в первые дни нового сезона. И уж тем более летом, после холодной зимы и дождливой весны, чтобы ворваться в жаркий сезон максимально ярко. Ну и не менее спокойно его провести. На календаре уже 11 июля, практически середина сезона. Поэтому не теряем времени, успеваем отдыхать, получать удовольствие от лета. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения целая программа по вашим заявкам «Удачный час». Можно передавать приветы, поздравлять в прямом эфире. А для этого пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дачи ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит Ангелина из города Химки, Подмосковье. Хочу передать своему мужу Алексею большой-большой привет. Очень жду с готовым горячим ужином. И прошу поставить песню для нас Татьяны Картуковой «Одного». Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Удача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты, а также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Иван поздравляет с днем рождения свою любимую дорогую маму Крупицыну Наталью. От лица всей семьи желает ей большого, крепкого здоровья, море улыбок, путешествий, а еще безграничного счастья. Крепко обнимает, целует и дарит песню Стаса Михайлова в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Ксюша. Я хочу передать привет в Краснодарский край, в станицу Каневская. Давиденко Колечке и сказать ему, что он самый-самый лучший, самый красивый во всем Краснодарском крае. И хочу поставить песню Зары «Хочу быть с тобой в печали и в радости». Спасибо, радио.

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Анастасия передает привет родителям. Они сейчас на даче, собирают малину, смородину для компота. Мамочка, папочка, привет. Чуть-чуть осталось, и будем наслаждаться вкусным напитком. Большой пламенный привет в солнечную Чувашию, семье Ефремовым, Катковым и Морозовым от Игоря. Алла написала: «Мы на даче, у нас идет дождь. Привет мужу Паше и сыну Илюше». Добрый вечер, радиодача. Учителя информатики из города Королева совершают велопробег Москва-Минск. Сегодня остановка в городе Гагарин. Дождь нам не помеха. Крутим педали, друзья. И от всей души поздравляю дорогую любимую родственницу, проживающую в Башкирии, в поселке Тукан Белорецкого района, Галимову Раузу, с днем рождения. Желаю ей огромного счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. С поздравлениями, тетя Зиля и вся ее семья. Село Буздяк, Башкирия. Чуть позже продолжим читать сообщения, но сейчас послушаем песню Никиты, Марии Зайцевой и Фурса в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Я Даша Ясерхани. Я хочу передать привет своему папе Роме, маме Наташе. Я хочу сказать, что они очень хорошие и мои любимые, самые любимые родители. Спасибо вам за все. И хочу, чтобы вы поставили песню «Сюда ночь». Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Наташа, я звоню из Тюмени. Хотела бы передать привет своему любимому супругу Владиславу. Сказать, что я его очень сильно люблю. И поставить для него песню «На белом-белом покрывале января». Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Привет супругу Денису. Он подстригся, стал еще краше, пишет Елена из Подольска. Вчера, 10 июля, был день рождения самой красивой девчонки Волковой Наташи. Люблю ее очень сильно и привет всему дачному обществу. Лесная поляна, хутор новенький от Евгения. Здравствуйте, Радио Дача. Хочу признаться в любви своему мужу Михаилу. Я очень рада, что мы вместе. Сообщение написала Елена. Привет своим теще и тестю, тете Ане, дяде Андрею. Также невесте Дарье и маме Виктории. Им здоровья, удачи и благополучия желает Алексей. Илья вместе с Катей передает привет в Калининградскую область, город Славск, своим родителям Ольге Вячеславовне и Олегу Юрьевичу Чупраковым. И детям также, Матвею и Варе, которые сейчас в гостях у них.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман». Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
7: Плюс. Калужская область. Боровский район. Деревня Петрова. ОГРН 122-400-00-07-131.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Ковалева Варвара. Я хотела бы передать привет моей всей родне и заказать песню в исполнении Филиппа Киркорова. Я хотела бы пожелать своей родне здоровья, счастья и чтобы мы почаще встречались. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Артем передает привет всей своей семье, папе, маме, брату. Сейчас на даче, купаются в бассейне, парятся, едят мороженое, классно проводят время. Желаю всем хорошего настроения. Привет друзьям, отдыхающим на реке Волге, Путежский район. Мальчики, возвращайтесь с плаванием своего побыстрее. Мы вас ждем на ужин, ваши жены. От Михаила привет своей супруге Маргарите, которая сейчас на даче в СНТ Мичел, город Челябинск. Огромный привет от Анастасии, своей семье, которая сейчас на даче в городе Ярославле, мужу Алексею, дочке Рите, сыну Роману и маме Лене. Очень вас любит. Ксения передает привет мужу Костаусову Дмитрию. Любит очень сильно и желает скорее починить машину. Ну, возможно, все-таки имелось в виду починить. И Анна передает привет маме Лиде, бабушке Лене, дедушке Коле и сестре Арише и Кире. И для всех прямо сейчас в нашем эфире песня «Течет ручей». В продолжении программы «Удачный час».

0: Брачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Николай. Я звоню из города Балаково в Саратовской области. Передаю привет своей жене Эльвире. Я ее сильно люблю, уважаю. И хочу поставить для нее песню Муслима Магомаева «Королева красоты». А вам, «Радио Дача», большое спасибо.
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

0: час.
1: И вновь к вашим сообщениям. Привет семье Букреевых и Трубенковых из села Иванисово, городского округа Электросталь. Мы находимся на даче, собираем смородину. Семья Буздиных написала. От Светланы привет сыну Антону и снохе Ксюше. Спасибо, что приехали на дачу помочь с заменой забора. Мы очень рады, что вы к нам приехали, и мы вас очень любим. Добрый вечер. Поздравляем свою дочь Дарью Пермякову из Перми с днем рождения. Сегодня ей 26 лет. Будь счастлива, любима, успешна. Пусть удача всегда будет рядом. Родные и близкие всегда поддержат. Крепкого и богатырского здоровья. Остальное пусть приложится. Очень любим, написала Оксана. Привет своим любимым девочкам, своей маме Федотовой Анне, также своим дочуркам, Прибыловым Софии и Ульяне. Очень вас люблю. Екатерина из Ярославля написала. И поздравления с днем рождения адресовано прекрасной девушке Юле из Воронежа. Юленька, у тебя все будет отлично, хорошего настроения и крепкого здоровья. Привет от Светланы из СНТ «Сосна».
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Костюм, носки, бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, самое-самое прекрасное, любимое радио «Дача». Звонит вам ваш постоянный слушательница Татьяна Ерсос на Ульянска. Хочу передать привет своему сынульке Денису. Он у меня сейчас возвращается с командировки. Хочу передать Елене Бабковой, моей подружке, привет. Поставьте, пожалуйста, песню Виктора Королева «За твою красивую улыбку». Спасибо большое, радио «Дача». Мы вас очень-очень любим.

0: Точный час.
1: Вам этим вечером точно есть что сказать. Например, Анастасия передает привет любимому мужу Александру, который сейчас строит беседку в СНТ «Тайга». «Морально с тобой», пишет, «все получится». Ирина передает поздравления с прошедшим днем рождения Зуеву Диме, пожелание ему здоровья, удачи и верных друзей. Мария шлет привет своим родителям Александру и Галине, также пожелание им хорошего настроения и вкусного шашлыка. И Максиму Ольгу, любящей подруге, поздравляют с днем рождения. Сейчас отмечают на даче, погода, конечно, внесла свои изменения, но это не главное. Важно, что все смогли добраться и поздравить Олю с праздником. Пожелание радости, веры в себя и большой любви. Для именинницы любимая песня Ирины Круг «Моя королева» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Умарова Оксана. Я из Волгоградской области, Лавринского района, села Кондраши. Хочу передать привет своему брату Умарову Руслану. Городищенский район, поселок Степной. Хочу пожелать ему здоровья, благополучия, удачи, добра. Заказываю для него песню «Федерико Феллини». Спасибо.

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Дмитрий из Волгограда написал: сегодня 16 лет совместной жизни. Поздравляю свою супругу Евгению. Спасибо ей за эти прекрасные годы совместной жизни. Очень сильно любит ее. Анастасия поздравляет свою любимую семью Власовых с дождем. Огромный привет всем садоводам СНТ «Химик-1», города Рязань. Отличного урожая. От Ксении привет друзьям, Алене, Диане, Паше. Наконец-то собрались вместе отдохнуть в Орловке. Обнимает вас. Привет Кировской области, семье Невоструевых, всем мира. Добра желает Анна. Татьяна передает привет своему любимому мужу Вавилову Александру, сыновьям Дмитрию, Тимофею и доченьке Марусе. Очень любит вас. Привет в Калининград подруге Вере. Пусть все у нее будет замечательно. И от Анастасии привет из Оренбурга, СНТ «Звездочки» и СНТ «Незабудка». Особый привет. Всем хорошего настроения, вкусного шашлыка и прекрасных выходных.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
0: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
0: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
0: Юлианна Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
3: Телефон в Москве 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Звоним из Ростовской области. Хочу передать большой привет Елене Володько. Пожелать ей, чтобы сопутствовала удача. И поставьте, пожалуйста, для нее песню в исполнении Юлии Михальчик. Спасибо, радио «Дача».
5: Ты один, совсем один. В

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Марина. Я из Подмосковья, Рязань. Я бы хотела передать привет своей маме. Маму зовут Плешкова Вера Васильевна. Хочу пожелать своей маме быть такой же красивой, как она и всегда. Хочу, чтобы она была вечно молодая и здоровая. И специально для мамы я бы хотела поставить песню Вани Дмитриенко «Вечный Юпитер». Большое спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Да, когда отличная компания и большое желание гулять, уже не важно, что там за окном. Дождь, все равно. Ну и все вспоминания уже другой хит, если вспомнить данные проявления погоды, легко уладить с помощью зонта. Эти и другие песни мы обязательно еще услышим в нашем эфире. Кроме того, все их можно заказывать в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Ну и через короткую паузу встречайте не менее желанные песни Тамары Кутидзе, Александра Буйнова, Аллы Рид и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов, принципов. Ну, кстати, как и вопросы о женской дружбе, тоже вызывают немало споров. А также рождают прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны и которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем песни Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Сергея Пенкина, Наташи Королевой и других любимых артистов «Радио Дача». Всем приятного вечера!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим сегодняшний вечер. Вы, кстати, можете посвящать их своим друзьям. А еще принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте свои фотографии отдыха, с дачных посиделок с друзьями, возможно. Обязательно только расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Виктории Дайнеко, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Сам из Москвы. Хотел пожелать в эти выходные всем москвичам удачи, везения. И также своей семье хотел поздравить с наступившими выходными. Желаю всем счастья. Я хотел бы заказать песню «У тебя в глазах» Сергея Куренкова. Спасибо, радио «Дача».
4: Ночь

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня только на радио Дача.

0: И ничего в этом нет печального, если в субботу вечером вы одни. Порой каждому из нас хочется побыть в гордом одиночестве, разобраться со своими мыслями, также домашними делами и далее по списку. Но, правда, важно долго не засиживаться в этом самом одиночестве. Уже скоро вместе с вами послушаем хиты Жени Белоусова, группы «Гости из будущего», Филиппа Киркорова. А еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Можно дозвониться к нам в студию и передать привет своим родным и близким в нашем эфире.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Мама, все окей, ситуация знакомая и очень даже соответствует нашему настроению. Рабочая неделя позади, с нами выходные, поэтому выдыхаем и наслаждаемся прекрасным отдыхом. Можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку. Через короткую паузу скрасим сегодняшний вечер хитами Алсу, Дмитрия Маликова, Жени Белоусова. Ну и плюс не забываем о возможности заказывать свои любимые песни в любое время в рубрике «Удачный момент». Всем слушателям Радио Удачи желаем прекрасного продолжения выходных.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
4: ООО «Эльнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-7131.
5: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
10: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: Мы с вами не ищем повода оставаться на волне радиоудачи. Отличные хиты давно объединяются. Десятки городов, миллионы слушателей. А еще любимые рубрики, программы. Ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал «Радиоудачи» в Телеграм, в Яндекс.Дзен. А еще, например, на нашем сайте radioudachi.ru много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что касается эфира, уже скоро его дополнят хиты группы «Кармен», Антон Самойловой «Шуры», Ольги Бузовой и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сангаджи. Звоню из города Астрахани. Хочу поздравить с днем рождения маму Антонину. Пожелать ей счастья, здоровья, успеха, семейного благополучия, побольше радости, любви. Чтобы мечты и желания почаще сбывались. И также хочу поставить песню «Жасмин, капли лета». Спасибо, радио «Дача».

0: Каждому из нас легко определиться с выбором. Мы также порой мучительно разбираем варианты ответов. Есть совет – ограничить себя во времени на данное решение. Ну а в остальном уже полная свобода. Как и в нашей истории, распрощались с рабочей неделей и проводим долгожданные выходные в компании отличной музыки. Можете делиться планами на свой отдых в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы через короткую паузу послушаем хиты Анны Немченко, Натальи Гордиенко, Юрия Антонова и других звезд диско-дача.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: компании ярких хитов программы «Диск и дача». Мы проводим этот вечер. С нами суббота, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Наташи Королевой, группы «Руки вверх» и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Всеобъемлющая любовь от Ромы Жукова адресована абсолютно каждому, кто эти выходные проводит с нами на радио «Удача». Пожелаем вам нескучного отдыха. Как приятно, что сейчас лишь суббота, в запасе еще один день, поэтому сегодня можно будет поспать подольше, ну а уже завтра, как выспимся, настраиваемся на нашу волну и в 15 часов по московскому времени слушаем программу «Песня года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны в каждые выходные. Что касается сегодняшнего вечера, уже скоро будем слушать хиты Андрея Губина, Татьяны Булановой, группы «Винтаж» и не только.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Евгения, звоню из Нижнего Новгорода. Привет передаю своим родственникам, своей свекрови и свекру Александре и Марине. Большой привет, мы их очень любим, от Ванюшки и Жени. И поставьте для них песню Игоря Николаева. Спасибо, радио «Дача».

Нам солнце очень даже нужно, особенно сейчас, в разгар лета. А еще в идеале поменьше дождей. А то уже дачный сезон в отдельных городах больше похож на позднюю весну или раннюю осень, только без желтых листьев. Вместо них серое небо, лужи и люди с зонтами. О погоде мы еще обязательно поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу нас ожидают хиты Афродиты, Никиты, Марии Зайцевой, Фурса, Ирины Аллегровой и других звезд диско-дача. Всем желаем приятного вечера и хорошей погоды.

0: эти дни и даже месяцы не входят в планы учеников. Каникулы. А еще выходные, которые продолжаются, как всех остальных, кто давно ее окончил. Желаем успешного продолжения отдыха. Надеюсь, с этим не возникает вопросов. Уж отдыхать мы точно умеем. Причем неважно, где вы решили провести субботу. Можно дома спокойно побыть и набраться сил перед предстоящей рабочей неделей. А можно и с друзьями прогуляться по городу или отправиться на дачу. В общем, каждому свое. И как приятно, что есть на это время. Продолжаем отдыхать в компании ярких хитов программы «Диско Дача». Уже скоро послушаем песни Филатова и Кэрос, Хабиба, группы «Рефлекс» и не только.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И в нашей с вами истории есть повод для хорошего настроения. Рабочая неделя завершилась, и сейчас с нами долгожданные выходные. Отдыхать, не работать. Поэтому всем, кто трудится в пятидневку, сейчас можно выдохнуть и подумать о том, как провести еще один выходной день. Кому-то всегда хочется куда-то поехать, подальше от дома, будь то дача или центр города, чтобы прогуляться, сменить обстановку. А другим, наоборот, хватает этого и в будни, что в субботу или воскресенье достаточно любимого дивана и домашней обстановки. Ну, знаете, каждому свое, как и в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Татьяны Овсиенко, Полины, Игоря Скляра и многие другие.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Хотела бы поздравить своего любимого мужа с годовщиной свадьбы и сказать ему, что он самый замечательный муж на свете. Спасибо ему за все, что он делает для нас. Мы с сыном очень его любим. И хотела бы заказать песню Авраама Руссо «Арбакайте». Просто любить себя. Спасибо.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа.

Хит группы «Динамит» на радиодаче. Между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем звонков, ну и через короткую паузу вместе одной большой компанией будем слушать следующие хиты Наташи Королевой, Юлии Михальчик, Славы и многие другие.

Хит Дениса Клявера в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Дениса Клявера еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Димы Билана, группы «Браво» и не только.

0: Где-нибудь в Париже или Провансе вы также можете слушать радио «Дача». Интернет всегда поможет. Поэтому, если эти выходные вы решили провести где-то вдали от дома, вот всегда можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку. Также каждые субботы и воскресенье в нашем эфире программа «Песня года» в 15 часов по московскому времени. Поэтому завтра высыпаемся, спокойно просыпаемся, уже днем слушаем любимые шлягеры. Ну, впрочем, и сейчас нас также ожидает немало прекрасной музыки. Через короткую паузу для тех, кто спать не планирует, у нас хиты Нюши, Тейси Повали, Николая Трубача и многие другие.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Николай Домошенков, город Москва. Будьте добры, пожалуйста, передайте песню Игоря Саруханова для Тамары из города Истры. Я желаю Тамаре крепкого здоровья, всего самого-самого доброго и всем жителям нашей любимой родины счастья, благополучия, чтобы все у нас было хорошо. Спасибо, любимая радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

0: грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: нужен, нужен еще.
1: Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни.
5: Ты узнаешь ее,
2: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория